0: А мой интересант, чуш. Лео по санимиру си по саниме, пост лео по саниме, не фиал. Сти лео мир, не ми е по санджона.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.